Я сам так майстер, догони так майстер, чего найдешь, габа бог не дай позвать. Кер, я сам так майстер, да се хитро лотим посла, па не рабим нити ведет, нити знат. Не видим глих разлике, у шпени аль па пальци, сам па уро на терени, па две уре на мальци, я сам майстер. У беседи и у слики, и делам все тако.

Ура нам каже 6-11 минут, я ин данес по накорушкам бритишно сончно. Температуры буду досегле от 28 до 33 ступень Цезия. У попаданском часу па се буду обчасно появили копасти облаки. Неванос плох и невихт па остая низка. Poglejmo na Štajersko, ki bo danes ob rahlem vetru tudi pretežno sončno, temperature pa bodo dosegle 24 do 30 stopinj Celzija.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих усетя до 10.
2: Slovenski spored ORF.